Иванку, Иванку, с другой стороны Ярку, с другой стороны Ярку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла бы до лавку.